садить его в темницу до дальнейшего суда. Когда Фекла услышала, что за нее апостол Павел посажен в темницу, то решилась идти к нему. Встав ночью, она отправилась к темнице и там подкупила сторожа, чтобы он впустил ее к Павлу, и стала ему служить как дочь отцу. Бегство ее, между тем, встревожило всех ее родных. Долго искали ее везде, расспрашивали о ней и, наконец, нашли в темнице у Павла. Тотчас донесли об этом начальнику города, который повелел к себе привести апостола и Феклу. Народ требовал казни, но начальник после допроса, видя, что апостол Павел ни в чем более не виноват, как только в исповедании христианской веры, не нашел Павла достойным смерти, а, наказав, изгнал из города. Павел ушел вместе с Варнавою и Анисифором, но, беспокоясь о Фекле, остановился на небольшом расстоянии. Между тем начальник города уговаривал Феклу вновь обратиться к прежней вере и выйти замуж за Фомира. Но она не согласилась. Тогда ее осудили на сожжение. Принесли сухих дров, сена, хворосту, сложили костер. И Фекла, сама перекрестившись, взошла на него, спокойно и без страха ожидая смерти. Костер зажгли. И тут Фекле явился сам Господь. Пламя уже подымалось высоко, как вдруг пошел проливной дождь и с таким сильным градом, что начальник и весь народ в страхе разбежались по домам, чтобы спастись. Костер погас. Фекла с него сошла невредимо и свободно вышла из города, желая отыскать апостола Павла. Радуясь и благодаря Бога, они все вместе отправились в Антиохию. Дорогой святые апостолы и Варнава проповедовали Евангелие и творили многочисленные чудеса. Когда они пришли в Антиохию, один из начальников города, увидя прекрасную Феклу, захотел на ней жениться. После отказа Феклы любовь в нем заменилась ненавистью, и начальник решился погубить ее. Он донес, что Фекла христианка, и та была осуждена на съедение зверям. Но, к удивлению присутствующих, звери не прикасались к святой. Тут некоторые из народа стали прославлять того бога, которого Фекла проповедует. Другие же говорили, что она чародейка и волшебством подействовала на зверей. Тогда решено было зверей не кормить до другого дня. На следующий день Фекла опять была выведена на позорище. Выпустили зверей, льва и медведя. Раздраженные голодом, они вырвались с яростью из затворов своих, но, увидя святую, тихо подошли к ней и легли у ног ее. Пораженный чудом, народ воскликнул: «Велик Бог, которого проповедует Фекла!» Но князь не покорился силе Господней. Он велел бросить святую в яму, наполненную змеями и ядовитыми гадами. Но когда и оттуда она вышла невредима, и другие мучения остались без действия, он устрашился силы ее хранившей. Начальник призвал ее и спросил: «Кто же ты, и какая сила хранит тебя?» «Я раба Бога Вечного», — отвечала Фекла. И начальник, убоявшись Бога, отпустил девицу, говоря: «Феклу, рабу Божию, отпускаю свободную». Тогда Фекла с благословения апостола Павла удалилась в Селевкию. Там она поселилась на горе в пустынном месте с намерением провести жизнь свою в уединении, посте и молитве. Но многие приходили к ней за поучением и приносили больных, прося ее помощи. И Фекла силой Божией исцеляла больных и обращала язычников. Злые люди и тут воздвигали против нее гонения, но Бог чудесным образом хранил и спасал ее от всех бед и опасностей. Так она провела много лет в молитве и добрых делах и скончалась в глубокой старости. Она была первой мученицей и православной церковью наречена равноапостольной за свое участие в проповедании Святого Евангелия. Святая первомученица, равноапостольная Фекла.

братья и сестры. 24 сентября по православному календарю или 7 октября по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Галактиона Вологодского. Преподобный Галактион в святом крещении Гавриил был сыном боярина Бельского, потомка литовских князей, казненного во время малолетства Ивана Грозного, когда Гавриилу было 7 лет. Гавриила скрыли друзья отца в городе Старице, где он и получил образование. Но оттуда, по указанию Божию, он удалился в Вологду, изучил там сапожное ремесло, женился на простой девушке и жил с ней счастливо трудами рук своих. Когда же брат его, князь Дмитрий, стал приближенным царя и хотел позвать Гавриила к себе и разделить с ним отцовское наследство, тот предпочел скрыть свое звание и продолжать жить трудами рук своих. После смерти своей супруги Гавриил поручил малолетнюю дочь родственникам, а сам соорудил келью, выкопал рядом с ней колодец и пруд, обсадил его деревьями, все окружил оградой и там поселился, приняв постриг с именем Галактиона. Он приковал себя цепью к потолку, питался хлебом и водой и лишь несколько минут ночью дремал, стоя на коленях. Из заработка своего он треть оставлял себе, а остальное раздавал церквам и бедным. Имущество его состояло из власяницы, деревянной чашки и рогожи, на которой он молился. Почитавшие его горожане приходили к нему, прося его наставлений и молитв. Лишь два раза он снял с себя цепь. Один раз, повинуясь воле вологодского епископа, желавшего его молитв во время крестного хода по случаю засухи. Второй раз – для проповеди покаяния во время смутного времени, перед польским набегом. Но совет преподобного воздвигнуть однодневную церковь во имя знамения Божией Матери был горожанами отвергнут. С грустью предсказал тогда преподобный, что церкви святого Дмитрия Прилуцкого, которая вся окружена была лавками, и свято-троицкая, воздвигнутая одним богачом, враждебно относившимся к нему, будут разорены. Увидите, что скоро будет, прибавил он. 22 сентября 1612 года поляки и литовцы вошли в Вологду и начали с того, что разрушили эти две церкви. В это время дочь преподобного, напуганная вражескими солдатами, прибежала к отцу. Вслед за ней ворвались к нему солдаты. Девушка успела убежать. Солдаты набросились на святого. Избили его и вытащили за цепи с хижины, нанося ему удары мечом. На голову его бросили бревно. Он терпел молча и скончался на третий день, 24 сентября 1612 года. Погребли его в келье. Тогда сограждане его раскаялись и воздвигли на могиле его церковь во имя знамения Пресвятой Богородицы. Когда же собралось братья, то воздвигли еще одну церковь во имя сошествия Святаго Духа. Так основался Святодухов монастырь. От мощей преподобного Галактиона истекало множество чудес, как и от воды из выкопанного им колодца. Приведем одно из них. Один нищий, пораженный параличом, услышал голос, повелевавший ему лечь на ложе преподобного Галактиона, потом встать, а на другой день пойти молиться к святым мощам его и рассказать верующим об этой милости Божией. Нищий исполнил все повеленное ему и получил полное исцеление. В день сошествия Святаго Духа в монастыре совершался крестный ход в память чуда 1655 года, когда урожаю грозили проливные дожди, прекратившиеся внезапно после крестного хода к мощам преподобного Галактиона. Преподобный Галактионе, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веки.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, причистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Луки, 12-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим Святаго Евангелия.

Иисус же, исполнен Духа Святого, возвратися от Иордана, и ведящийся Духом в пустыню, дни 40 искушаемо дьявола, и неясни часо же во дни тыя, и скончавшимся им, последи взалка, и рече ему дьявол, аще сын еси Божий рцы камени весему, да будет хлеб, и отвечая Иисус к нему глаголя, писано есть, ако не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе Божии. И возвет его дьявол на гору высоку, показа ему вся царствие вселенное в часе времени. И рече ему дьявол, тебе дам власть сию всю, и славу их, яко мне предана есть, и ему жаще хочу, дам ю. Ты, убо аще поклонишься предо мною, будут тебе вся. И отвечав, рече ему Иисус, иди за мною, сатана, писано есть, поклонишься Господу Богу твоему, и тому единому послужиши. И веди его во Иерусалим, и постави его на крыле церковнем, и рече ему, аще сын еси Божий, верзися отсюду долу, писано бо есть, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя, и на руках возьму тебя, да никогда преткнешего камень ногу твою. И отвечав, рече ему Иисус, яко речено есть, не искусише Господа Бога твоего. И скончав все искушения дьявол, от иди от него до времени, и возвратися Иисус в силе духовней в Галилею, и весть изыди по всей стране о нем, и той учаши на сон мещанин.

Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.

Дьявол приступает искушению к Богу-человеку. Кто же из людей бывает от этого свободен? Тот, кто ходит по воле лукавого, он не испытывает нападений, а только направляем бывает все на большее и большее зло. Коль же скоро кто начинает приходить в себя и задумывает начать новую жизнь по воле Божией, тотчас приходит в движение вся область сатанинская. Кто с чем спешит, чтобы рассеять добрые мысли и начинания кающегося? Не успеет отклонить, стараются помешать доброму покаянию и исповеди. Здесь не успеют, ухитряются посеять плевелы среди плодов покаяния и трудов очищения сердца. Не успевают худо внушить, покушаются добро покривить. Внутренне бывают отражаемы, внешне нападают. И так до конца жизни. Даже умереть спокойно не дают. И по смерти гонится за душою, пока не минует она воздушное пространство, где они витают и держат притоны. Как же, ведь это безотрадно и страшно. Для верующего тут нет ничего страшного, потому что бесы только хлопочут около богобоязливого, а силы никакой не имеют. Трезвенный молитвенник стрелы из себя на них пускает, и они далеко удержатся от него, не смея подступить и боясь испытанного поражения. Если же успевают в чем, то по нашей оплошности, не опомнись вовремя, закружат. А опомнится душа, опять отскочит, и издали подсматривают, нельзя ли опять как-нибудь подойти. Вот такие хитрецы эти враги. Итак, трезвись, бодрствуй, молись, и враги ничего тебе не сделают. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день

0: Братья и сестры, наша передача посвящена 65-й годовщине со дня представления ко Господу митрополита Вениамина Федченкова, который почил 4 октября 1961 года и нашел свое упокоение в Богом сданных пещерах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
1: Братья и сестры, нашу программу продолжает душеполезное чтение. Митрополит Вениамин Федченков. Главы из книги «Промысел Божий в моей жизни».
2: Отец Исидор. Вот теперь и о нем расскажу. Удивительный был это человек. Даже не человек, а ангел на земле. Впервые я познакомился с ним еще студентом академии. Хотя отец Никита и благословил меня на иночество и предсказал мне, что я буду удостоен даже епископства, но не знаю уже, как и почему, только у меня опять возник вопрос о монашестве. Вероятно, нужно было мне самому перестрадать и решение выносить, чтобы оно было прочное. И в таком искании и колебании прошло 3-4 года. По совету своего духовного отца я и направился к отцу Исидору, которого тот знал лично. Батюшка жил в Гефсиманском скиту, вблизи Сергиевского посада, рядом с Черниговской пустынью, где раньше подвязался известный старец Варнава. В Гефсимании, как обыкновенно называли этот скит, жизнь была довольно строгая, установленная еще преснопамятным угодником Божьим митрополитом Филаретом Московским. Здесь-то, в маленьком домике-избушке, и жил отец Исидор. Когда я прибыл к нему, было ему, вероятно, около 80 лет. В скуфеечке, с довольно длинной седой бородой и необыкновенно ласковым лицом, не только улыбающимся, а прямо смеющимися глазами. Вот его лицо. Таким смеющимся он всегда выходил и на фотографиях. Кто заинтересуется жизнью этого, несомненно, святого человека, тот пусть найдет житие его «Соль земли». Там много рассказано о нем. Я же запишу только то, чего там еще нет. Когда я пришел к нему и получил благословение, он принял меня по обычаю своему ласково, тепло и с радостной улыбкой. Страха у меня уже никакого не было, как тогда на Валааме, а если и был, то от одного ласкового луча батюшки он сразу растаял бы, как снег, случайно выпавший весной. Направляясь же к отцу Исидору, я все обдумал, решил рассказать ему всю свою жизнь, открыть свою душу, как на исповеди, и тогда уже спросить его решение, идти ли мне в монахи. Одним словом, как больные рассказывают врачу все подробности. Но только хотел было я начать свою биографию, а уже о цели-то своей я сказал ему, как он прервал меня. «Подожди, подожди, сейчас не ходи, а придет время, тебя все равно не удержишь». Вопрос сразу был кончен, и без биографии. И им, святым, довольно посмотреть, и они уже видят все, а Бог открывает им и будущее наше. Я остановился, рассказывать более нечего было. Монахом придется быть. Осталось лишь невыясненным, когда, и спрашивать опять нечего. Сказано, придет время, нужно ждать. А отец Исидор тем временем начал ставить маленький самоварчик чашек на 5-6. Скоро он уже зашумел, а батюшка беспрерывно что-нибудь говорил или пел старческим дрожащим тенором. Рассказывал мне, какое у нас замечательное православное богослужение, такого в мире нет. Вспомнил при этом, как он послал по почте германскому императору Вильгельму наш православный Ермологий, специальный сборник Ирмосов на 8 гласов с приложением и других песнопений, употребляемых на вечерней, утренней и литургии. Кажется, после ему за это был выговор от оберпрокурора Синода. Потом принимался петь «Христос моя сила, Бог и Господь» Ирмос 6 гласа. Я после только стал понимать, что не случайно пел тогда святой старец, провидел и душу, и жизнь мою, и знал, что мне единая надежда Христос Господь и Бог мой. Самоварчик уже вскипел, Появились на столе и чашки. Батюшка полез в маленький сундучок, какие бывают у новобранцев-солдат, и вынул оттуда мне гостинцев, небольшой апельсин, и уже довольно сохшийся. Разрезал его, а там сок-то совсем уже мало было. Подал его мне, потом вынул стаканчик с чем-то красным. «А это нам варенье с тобою, маловато его здесь, а там было всего лишь на палец одна». «Ну ничего, шутил он, мы добавим». И тут же взял графин с квасом, наполнил стакан с клюквенным вареньем доверху и поставил на стол все с приговорками: «Вот нам и варенье». Так мы и пили чай с квасом. Теперь-то я уже понимаю, что сухой апельсин и варенье с квасом, и то песнопение находятся в самой тесной связи с моей жизнью. Тогда же я не догадался искать смысла в его символических действиях, очевидно, чего не хотел по любви своей сказать мне прямо, то он открывал в символах. Так и преподобный Серафим делал, так поступал и батюшка Оптинский, и отец Нектарий. Выпили мы чаю. Он рассказал, что у него есть ручная лягушечка и мышки, которые вылазят из своих норок в полу, и он их кормит с руки. А потом обратился ко мне с просьбой и желанием. Хотелось бы мне побывать у преподобного Серафима. Тогда он уже был прославлен. Да в чем же дело? Денег нет. А вот я летом получу деньги за напечатанную статью и свожу вас. Хотите, батюшка? Так мы и условились. Как получу деньги, то напишу ему и приеду за ним. С тем уехал я домой на каникулы. Летом получил деньги и сразу написал отцу Исидору, предвкушая радость длительного общения с ним. Но в ответ получил неожиданно странное чужое письмо, подписанное каким-то Л., просившим у него помощи и жаловавшимся отчаянно на свою злосчастную судьбу. На мой же вопрос о времени монашества вверху письма старческим дрожащим почерком, но очень красивым, почти каллиграфическим, была написана им лишь одна строчка: «Заповедь Господня светла, просвещает очи». Слова из псалма царя Давида. Прочитал я их и письмо просмотрел, и ничего не понял. Вероятно, думалось мне, у батюшки не хватило денег и на чистую бумагу, чтобы написать письмо, и он сделал подпись на чужом письме. Но почему же он не ответил даже о поездке к преподобному Серафиму? Странно. Доживши до конца каникул, я отправился в академию и на пути решил снова заехать к отцу Исидору. Поедет ли он к преподобному Серафиму в Саров? При встрече я об этом сразу и спросил: «А ты мое письмо-то получил?» «Получил? Да вы там ничего почти не написали, я не понял». «Как же? Вот этому человеку, от которого я письмо тебе послал, и нужно помочь. Преподобный Серафим не обидится на меня, а деньги, что для меня приготовил, ты на него израсходуй». «А где же он?» «Да в Курске живет. В письме-то и адрес его написан». «В Курске, спрашиваю? Значит, туда ехать нужно». «Вот и съезди туда, разыщи его, да помоги устроиться ему. Он несчастный, без руки, и письмо пишет левой рукою. Ему рук-то на заводе оторвало». Тогда я понял, почему почерк письма большой и прямой, неуверенный. Я получил благословение и немедленно отправился в Курск, где родился преподобный Серафим. Где-то на краю Курска, в Ямской слободе, у нищей женщины, у которой кроме пустой хаты и полуслепого котенка ничего не было, и нашел себе приют несчастный Эл. У нищей была внучка шестилетняя, Верочка. Бедные-бедные, как они жили! Можно было судить уже и по котенку, все ребра у него были наперечет. Но какие обе кроткие! Святая нищета, и не роптали. Так и котенок смотрит вам в глаза и лишь изредка жалобно замяукает, когда вы едите, и мне дайте. А посмотришь на него, он стыдливо сомкнет глазки свои, точно и не просил. И опять молчит кротко. А человек ест себе в полное удовольствие. Вот и в миру такая же разница бывает. А избушка-то нищенская и сырая, до потолка головою достанешь. и у такой-то нищей нашел себе пристанище другой бездомный, безрукий и несчастный. У богатых ему не нашлось ни места, ни хлеба. Познакомились, потом пошли собирать помощь по богачам, задумали с ним лавочку открывать. Мало набрали, за жуликов, должно быть, нас больше принимали, ничего не вышло. Решили поехать к отцу Исидору посоветоваться. Простился я со святыми нищими и опять в Гефсиманию. А характер-то у Безрукова отчаянный, и у меня смирения нет. Сколько раз с ним мы ссорились в пути. Наконец доехали. Было уже начало октября, и в Москве снег выпал. Холод стоял. Идем к келье отца Исидора. Я вошел первый, скинул галоши, а Эл еще в сенях оббивал свои сапоги от снега. Батюшка, воспользовался я, пока был один с ним, какой он трудный-то. Трудный, спокойно переспрашивает меня ласковый отец Исидор, а ты думаешь, добро-то делать легко? Всякое добро делать трудно. И в это время вошел Иван. Мы только что перед входом раздраженно о чем-то говорили с ним, но как только он увидел отца Исидора, с ним произошло какое-то чудесное превращение. Он улыбался радостно, сделался милым и с любовью подошел к батюшке. Отец Исидор ласково благословил его. «Садись, брат Иван, садись», — спокойно и любезно указал он стул. Иван сел и все молча улыбаясь. «Ах, брат Иван», — грустно, сострадающе, ласково сказал батюшка, — «как тебя Бог смирил, а ты все не смиряешься». И здесь можно сказать, хотя бы кратко, о несчастном Иване. Сначала он был машинистом на Московско-Курской железной дороге, но, по-видимому, благодаря крайне неуживчивому характеру своему, он там и не ужился. После поступил он на завод к какому-то еврею в Киеве. Тот предложил начать работу на второй день Пасхи. Иван согласился, хотя другие не желали. Во время работы он увидел, что приводной ремень может соскочить с махового колеса. Желая поправить его на ходу, он неосторожно приблизился и был втянут машиною. Ему оторвало правую руку совсем, порезало спину, а на левой руке остались лишь большой палец до половины указательного. Едва ли не скончался. Суд определил ему или пожизненную пенсию от хозяина, или единовременное удовлетворение. Он, конечно, согласился на второе, но скоро все прожил и остался без денег и без рук. Во всем прочем, он был человек очень здоровый, высокий и красивый. И лишь ранняя лысина, ему тогда было около 30 лет, еще более открывала большой лоб его. По разным местам долго скитался он калекою, и уже не знаю, как он попал в Гефсиманский скит к отцу Исидору, а батюшка особенно примечал людей несчастных, выброшенных из колеи жизни, как говорится, потерянных. Какой-то бывший московский адвокат, исключенный не за хорошие дела своей корпорации, хотел покончить с собой, но был пригрет батюшкой и спасался им. Всякие бедные, нищие Сергиевского посада встречали в нем покровителя. Нередко он в неурочное время ходил к ним, чтобы утешить как-нибудь, помочь. Ему зато делали выговора от игумена, но он продолжал делать свое дело милосердия. Зимою из рук кормил мерзнущих воробьев. Вот к нему-то, как к солнцу теплому, и привел Бог несчастного калеку. И с той поры Иван так привязался к батюшке, что, собственно, им, можно сказать, и жил. «Я всем лишний», — говорил он мне много-много после, — «только один батюшка Исидор любил меня». Это, по-видимому, была правда. Любить его при несмиренном характере было трудно. И у нас тоже терпения не хватает, ибо любви нет. А отец Исидор был сама любовь. Потому-то и грелся около него несчастный. Потому и всякие слова его принимали с Иваном совершенно легко. «Как тебя Бог смирил! Скажи это я, была бы буря злобы, упреков, ссоры!» Но когда это было сказано от любящего сердца отца Исидора, то Иван ни слова не промолвил, только наклонил покорно голову и, улыбаясь, молчал. Я удивился, как же он только что, минуту назад, без удержу ссорился со мною, а сейчас с улыбкой молчит. Какое-то укрощение зверей, подумал я, преподобный Серафим кормил медведя, а не знаю, легче ли бывает утихомирить иного человека. И батюшка ласково подошел к нему и тихонько стал гладить его по лысой голове. Тот наклонился еще ниже и сделался совсем кроткой овечкой. Не знаю еще, как он удержался тогда от умиленных слез. Хорошо бы, если бы он еще и поплакал. Еще легче ему было бы, еще более он смирился бы. И благодать Божия еще более согрела бы и укрепила его бедного. Но и виденного мною было достаточно, чтобы удивляться великой силе любви отца Исидора. Потом мы говорили о том, что же делать нам с Иваном. Батюшка особенно ничего не сказал, дал лишь нам заповедь. Как-нибудь уж старайтесь, хлопочите. Бог поможет вам обоим во спасении. Это и было особенное. Ему нужно было, чтобы у несчастного калеки был какой-нибудь попечитель, тем более, что скоро батюшке предстояло уже умирать, и тогда Иван остался бы опять одиноким. А для меня нужно было упражнение в заповеди Божией любви к ближним. Апостол Павел говорит, что весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». И тогда я понял, что означала коротенькая надпись, сделанная тонким и прекрасным почерком отца Исидора на письме Ивана, посланная мне летом. «Заповедь Господня светла, просвещает очи». Так мало-помалу раскрывается ответ отца Исидора о моем монашестве. Я думал преимущественно о форме, а он о духе. Я полагал, что вот примешь постриг, наденешь иноческое одеяние, и будто главное уже сделано. А батюшка обращала мою душу и мои мысли к исполнению заповедей Божьих, к следованию закона Господня. А этот закон у царя Давида в указанном псалме сравнивается со светом солнышка, озаряющего всю вселенную. И этот закон укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает очи, пребывает вовек. Вот почему заповеди, а не монашество, вожделение золота слаще меда. «Раб твой, — говорит Господу царь Давид, — охраняется ими, а не одеждами черными, и в соблюдении их великая награда». Вон куда повертывал мои мысли батюшка, опытно исполнивший заповеди Божии, а мы, молодые студенты, увлекались другим, не скажу карьерой, нет, но мечтаниями о горячей любви к Богу, о подвигах святости, о высокой молитве. А до этого-то нужно было еще долго исполнять заповеди Божии. И только исполняя их на деле, научишься всему, и в частности, прежде чем возноситься еще в заоблачные сферы созерцания, молитвы, святости, человек, пробующий исполнять заповеди Божии, увидит сначала самого себя, свои немощи, свое несовершенство, грехи свои и развращенность воли своей до самых тайников души. Вот что значит заповедь Господня просвещает очи. И об этом в том же псалме говорит по своему опыту псалмопевец, хранивший закон. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». И только пройдя этот путь борьбы, открывающийся лишь через исполнение заповедей, человек достигнет и высшего, молитв и богоугодного содержания, и войдет в общение с Господом, познав предварительно и свою беспомощность с одной стороны, а вместе с этим и через это и твердость упования только на Господа, Избавителя, Спасителя, так и поет царь-праведник. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». И теперь, поработав не в мечтании о святости, а в действительном опыте осуществления самых начальных букв алфавита добра, то есть исполнение заповедей Божьих на Иване, я сразу увидел себя. Кто же я такой? Какой он трудный, вырвалось у меня признание. Но не один он был трудный, а я прежде всех был трудный для добра. А мечтал о монашеской святости. О, далеко еще до цели. Да я тогда и не понял еще себя, я все винил другого, а не себя. И только чем дальше, тем больше, раскрывалось великое развращение души моей, как поет царь, не говоря уже о тайнах моих. И постепенно приходил я к опытному выводу: «Один Господь, твердыня моя и избавитель мой». Не так я думал о себе раньше. Еще более стал мне понятным Ирмас шестого гласа, который не раз напевал мне отец Исидор старческим голосом: «Христос моя сила, Бог и Господь». И теперь мне предстояло упражняться в законе и через Ивана. Как-нибудь уже старайтесь, хлопочите во спасение обоих. И еще 11 лет пришлось мне стараться. Много всякого было, но не о нас немощных речь, потому ворочусь к дивному старцу Божию. Должно быть, я после этой встречи его не видел уже. Так он и запечатлелся в моем сознании, смеющимся ласковым. Он был уже из того мира. Это был христоподобный сын любви, воистину соль земли.
1: Братья и сестры, вы слушали душеполезное чтение. Митрополит Вениамин Федченков. Главы из книги «Промысел Божий в моей жизни». Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово 21. О малодушной боязливости.
1: Мы переходим к лествице Иоанна Лествичника и сегодня читаем 21, уже 21, представляете, слово. Слово коротенькое, оно называется «О малодушной боязливости и страховании». Страхование. Очень полезное слово, оно вот так не о страсти какой-то там, въедливой. Но на самом деле слово, хотя и короткое, но очень-очень полезное. Очень полезное. Я вот за время жизни в городе, за время вот того, что общаюсь с городскими людьми, в деревне такого нет. Как это ни странно, но нет. Почему, я вот никогда не задумывался, поэтому я с этим никогда не сталкивался в деревне. А в городе очень-очень это видно. Нехорошо человеку жить одному. Нехорошо. Это кто сказал? Это Бог сказал, да, в Священном Писании написано. Нехорошо человеку быть одному. И вот вся жизнь, она городская, она, оказывается, очень больно реагирует на то, когда человек не прислушивается к этим словам Бога. Нехорошо человеку жить одному. Нет, вдовы есть и, разумеется, и в деревне. Но они почему-то не живут одни. Я никогда не задумывался, то есть у них нет одиночества. В силу того, что у них соседи, с которыми они общаются постоянно, они прожили в этом поселке всю свою жизнь, и они всех знают, и их все знают. У них куча попечений, снег почисти, дрова наколи, вот эти дрова добудь, это там туда сходи, тут запиши, там собаку покорми, тут скотину там накорми, тут то да сё. Они не ощущают этого одиночества. Я вот этих проблем, просто я только в городе заметил, что в деревне очень много людей, которые живут одинокими, но одинокими себя не чувствуют. А в городе это просто эпидемия. Люди, причем совершенно разного возраста, не только старые, но и совсем не очень старые. А у них у всех одна и та же проблема, связанная вот с этим самым боязливостью, страхованием и, как следствие, унынием, тоской и желанием хоть как-то от этого избавиться. Если ты с другими или в общежитии проходишь подвиг добродетели, то боязливость не очень будет на тебя нападать. Если же ты подвизаешься в местах безмолвнейших, то смотри, чтобы не овладела тобой эта дочь неверия и порождение тщеславия. Это так в первом абзаце 21 слова пишет Иоанн Лествичник. То есть страх, который нападает на человека, не в смысле страх при естественных обстоятельствах, на войне, там, при пожаре, при там, не знаю, там, стихийном бедствии какой-нибудь, при болезни, а когда страх ничем реально не вызван, ничем, но страх есть, человек боится, ему кажется, что кто-то где-то скребется, что кто-то где-то стучится, что кто-то что-то сейчас вот что-то обязательно загорится. Ведь, понимаете, скажем, мы все ходим в этом смысле очень опасно. В любой момент, в любой. Не у нас, так у соседей газ может взорваться. Никуда от этого не денешься. И застраховаться от этого невозможно. Но ведь как-то не взрывается. При всех тех нарушениях техники безопасности, которые есть, ведь он не взрывается. Очень-очень редко, при том обилии газа, который есть в стране, газ взрывается крайне редко. Вот, хотя бояться его вполне реально. каждый день кто-нибудь, какой-нибудь человек в этом городе гибнет под колесами автотранспорта. Это может случиться с каждым. Но ведь люди не перестают выходить на улицы, боясь, что их разъедет какой-нибудь нерадивый пьяный водитель. А их очень много. Ну ведь как-то же мы выходим, да? А сам водитель, садящийся за руль, в городе гибнет ежедневно несколько человек. Ежедневно. Почему не я? Да запросто. Автобусы и то переворачиваются. Да, на дальний рейс. На стройке гибнут люди. Но мы, зная всю вот эту смертельную опасность, мы умом ее понимаем, но в ужас, в депрессию, в страх мы же не впадаем. А можем ведь это самое отравиться тем же самым мясом, особенно рыбой. Мы же не знаем, откуда она выловлена. Вон рис, сейчас видели, что делают с рисом? Слышали? Ну, пластмассовый рис. Вот. А продается-то под маркой обыкновенного. На нем не написано, что он китайский. На нем написано, что он краснодарский рис. А реально идет китайский, пластмассовый. Вот. Рис, да. И что, тоже люди как-то научились с этим жить. Как-то в панику не впадает, что завтра он может умереть. И вот я к тому, что реальных опасностей очень много. И все понимают, что вот никак ты от них не застрахуешься. Все что угодно может быть. Но люди не боятся, паники не нападает на них. А вот когда нападает паника, то это как раз состояние болезненное. Когда человек начинает нервничать, переживать, впадает в депрессию от того, что он может завтра умереть, что не обязательно будет рак. Ну, конечно, конечно, почему бы нет? Если от рака столько людей болеет. У него может завтра быть инфаркт или инсульт, почему нет? Смертность очень огромная. Но он начинает не просто думать о том, что это может быть, а он впадает в депрессию от этого, начинает нервничать, он начинает делать такие разные неадекватные вещи, надеясь, что он таким образом обезопасит себя от чего-то. Ну, ни от чего-то не обезопасишь. Почему мы не впадаем в депрессию от того, что знаем, что реально с нами может что-то случиться? Потому что мы надеемся на Бога. Надеемся, что Он нас сохранит. Мы перекрестились и вышли из дома. А вот когда человек теряет эту надежду, это упование, он начинает нервничать. Ему начинает казаться, что Бог о нем не заботится. И вот от этого малодушия, от потери веры в Бога, человеческая депрессия начинает нарастать. Таким образом, чаще всего страхование, страх, уныние или, попросту говоря, психическая депрессия – это плод потери веры. Человек перестает надеяться на силу и любовь Божию. Это обычный порядок вещей. То есть, когда человек теряет веру, а теряет он веру от того, что он живет один. Знаете, почему он считает, теряет веру, что он живет один? А? Может показаться от того, что когда живешь с другим, с мужем или с женой, там, или еще с кем-то, ну ты же разговариваешь. Фильм посмотрел, там, покушал опять-таки вместе, там, в магазин сходил. Уныние и пропало, да ведь? Ничего подобного. Люди, живущие даже и с кем-то, а в депрессию впадают. Впадают. И, то есть, на самом деле, почему-то их совместное пребывание за одним столом или там просмотр фильмов, он не освобождает их от депрессии. Нет, причина в другом. Когда люди живут вдвоем, они волей-неволей друг о друге заботятся. Хоть как-то вот человек заботится, Я не буду шуметь, потому что этот спит. Я не буду греметь, я не буду включать компьютер, потому что ему не нравится. Я не буду открывать форточку, а то он простудится. То есть не то, чтобы там великая любовь, но хочешь, не хочешь, ты, живя с другим человеком, ты придерживаешься того, что мешает ему, как-то вот избегаешь этого, а он избегает того, что мешает тебе. Хочешь, не хочешь, что мешает ему, как-то вот избегаешь этого, а он избегает того, что мешает тебе. Хочешь, не хочешь. Иначе просто убьете друга.